слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Николай Басков.
10: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
9: Александр Иванов и группа «Рондо».
11: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
8: Владимир Пресняков.
12: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29.
1: Город Москва. 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: информация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

Столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29.
5: Город Москва, 18+. Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: мной.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
1: Группа «Фабрика».

0: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 25.
2: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Олег Газманов.
11: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
11: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
11: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
11: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.
14: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я хочу передать песню для своего любимого сыночка Александра. «Юность моя». Спасибо, радио «Дача». Звук поставил.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 25. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
9: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу передать привет своей любимой супруге. Поставьте, пожалуйста, песню Дмитрия Колдуна. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Киргизия закрыла пик победы для альпинистов. В Госагентстве Республики по развитию туризма после трагедии с россиянкой Натальей Наговицыной в минувшем году решили ввести разрешительную систему доступа на вершину. Получить доступ смогут только альпинисты с высоким спортивным уровнем, пояснили в ведомстве. Обманутым россиянам вернут деньги за услуги риэлторов. Установить специальное регулирование деятельности специалистов по сделкам с недвижимостью предложили МВД, ФСБ, Генпрокуратура. Калужским школам рекомендовали расширить программу внеурочных занятий. Окончательный выбор формата, наполнения и объема остается за каждым учебным заведением. При этом общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. Официальный курс доллара составляет 81 рубль 41 копейку, единая европейская валюта 94 рубля 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 15 тепла, завтра пасмурные до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Дрим, музыкальная работа под названием «Моя Майами» только что здесь на радио «Дача». Какие бы расстояния ни разделяли вас со своими родными, близкими, друзьями, всегда можно найти контакт благодаря нашей рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа. И даже если нет рядышком приемника, послушать эфир своей любимой радиостанции можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще есть и плейлист, возможность посмотреть название песни, добавить в избранное. Помните, что хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: этом сайте.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Лопатка свиная охлажденная, 1 килограмм, 329,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня, 10 августа, в понедельник, тельцам, девам и козерогам стоит обратить внимание на деньги и рабочие договоренности. Хороший момент, чтобы пересмотреть расходы, отказаться от ненужной подписки и, наконец, обсудить условия, которые вас давно не устраивают. Овны, львы и весы могут оказаться в центре внимания. От вашей реакции на предложение и неожиданную просьбу будет зависеть дальнейшее развитие ситуации. Не бойтесь говорить о своих интересах прямо, но постарайтесь не переходить на ультиматум. Близнецы, стрельцы и водолеи могут получить информацию, которая заметно изменит планы на ближайшие дни. Не спешите делиться новостями с окружающими. Сначала убедитесь, что все правильно поняли. Раки, скорпионы и рыбы сегодня лучше почувствуют людей, чем обстоятельства. Если кто-то вызывает недоверие без видимой причины, присмотритесь внимательнее. Интуиция может оказаться полезнее чужих советов.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: «Обнимай». Так называется совместная композиция Стаса Михайлова и Люси Чеботиной, которую послушали с вами здесь, в эфире «Радио Дача» только что. Уверен, не хочется с утра в понедельник, чтобы кто-то вас обнимал в общественном транспорте. Но и если такие обстоятельства случились, не серчайте сильно на человека, который рядышком. Лучше улыбнитесь друг другу и, конечно же, продолжайте этот день только в самом лучшем настроении, чего я вам и желаю. Меня зовут Андрей Фролов. Продолжу вас радовать как минимум крутейшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро услышим «Чили», а также подоспеет Наташа Королева. Далеко не убегайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
8: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
9: У них всех один рюкзак.
8: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ДК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
10: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
14: Весна там, где есть...

0: сюрпризом. Всероссийская акция на Радио Дача.
1: Доброе утро. На Радио Дача стартует 10-я неделя подведения итогов акции «Лето сюрпризом». Здесь мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы. Сегодня еще один счастливчик получит от команды Радио Дача подарок и отправится в финал нашего проекта. Этим человеком станет Елена из Орехово-Зуево. Елена, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Елена, вот смотрите, вы прислали нам фотографию, на которой, я так понимаю, ваша дочь, да?
2: Да.
1: И еще парочка таких милейших слонят, которые решили поделиться нежностью с ней, видимо. Так, ну интересно, где это было, с кем, при каких обстоятельствах?
2: Мы поехали отдыхать, и очень хотелось побывать на слоновой ферме. Это был Таиланд.
1: Ага, мне вот такое ощущение, как будто мы с вами на одной и той же ферме были. Просто знакомые локации.
2: Это слухались храм белый.
1: Будда.
2: Будда.
1: Ага.
2: Белый, так, да. Так. Да,
1: сейчас дойдем до того, что выяснится, что мы на одной экскурсионной машине ехали.
2: Нет, вряд ли. Мы своим ходом.
1: А ну извините, можете себе позволить.
2: Да, а тут начались обнимашки, поцелуи в щеку. Конечно, ребенок вроде как от неожиданности в шоке был. Нам это было забавно со стороны.
1: Ну что, отличная история, Елена. За нее от команды «Радио Дача» хотим вручить вам супку «Шоппер» с логотипом «Радио Дача». Будете складывать туда всякие вкусности с собой. А, кстати, возможно, если еще раз отправитесь на ферму, можно туда и бананы, и сахарный тростник. В общем, все, что любят слоны. И, конечно, вы проходите финал под номером 45, где мы разыграем два главных приза. Парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Поздравляю вас.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо Елене за участие. Всех остальных слушателей «Радио Дача» тоже призываю зайти на наш сайт, зарегистрировать свое фото. Быть может, завтра повезет именно вам. Для участников старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
16: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
19: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: вирус не мог нас уточно
1: на радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогая радиодача. Меня зовут Екатерина, звоню из города Московска. Хочу поздравить мою любимую мамочку Шишкину Татьяну Васильевну с днем рождения. Пожелать ей всего самого лучшего, чтобы все мечты ее исполнялись, хорошего отдыха. Они сегодня с папой улетают. Вот, всего самого лучшего. Мамочка, мы тебя любим и целуем. И заказываем тебе песню «Течет ручей, бежит ручей». Спасибо, радио.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минздраве полностью пересмотрели систему оказания акушерско-гинекологической помощи и утвердили новый порядок, который уже вступил в силу и применяется на практике. Как рассказали в министерстве, данный документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Речь идет о перезагрузке подходов. В единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении различных патологий, а также маршрутизация пациенток. Уточняется особое внимание уделено комплексному сопровождению женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медпомощи. В России с 1 сентября изменится правило оповещения пассажиров об отмене или изменении маршрута поезда дальнего следования. Из приказа Минтранса следует, что перевозчиков обяжут информировать граждан через мобильный телефон или электронную почту. В свою очередь, пассажир должен будет при оформлении билета указывать номер телефона или адрес своей электронной почты для связи. В завершении выпуска в РЖД подготовили новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь». Его протяженность более 5500 километров. Он повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Данный проект уже поддержали 7 регионов, при этом принять участие хотят еще 19 субъектов от Забайкалья до Санкт-Петербурга. В компании подчеркнули, что маршрут является значимым шагом в транспортном сотрудничестве между Россией и Китаем. Благодаря ему туристы из КНР смогут больше узнать об истории, природе и культуре нашей страны. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас –

0: банька и шашлыки, надеюсь, были в вашем недавнем прошлом. Я имею в виду, конечно же, прошедшие выходные. Если нет, то обязательно начинайте строить планы на ближайший уикенд уже с начала недели, с сегодняшнего понедельника, чтобы все непременно случилось. Ну и, конечно же, для того, чтобы на вашем загородном участке все было хорошо устроено, необходимо слушать здесь, в эфире «Радио Удача», соответствующую рубрику. Здесь в воскресенье в 17.30 и в субботу в 11.30 Михаил Журавлев, автор блога «Логово Ботаника» в «Одноклассниках», делится полезнейшими советами. Если хотите, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Окорочок куриный с хребтом, 1 килограмм, 269,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Сегодня, 10 августа, в понедельник, отмечается День заботливого мужа. Повезло тем, кто обзавелся таким человеком заранее. Но даже если вы еще не находитесь в статусе супругов, это отличная возможность показать себя с лучшей стороны на будущее. Сегодня мужчинам советуют устроить для второй половинки романтический ужин или просто необычный сюрприз.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Только что послушали композицию «Тумана» в исполнении Николая Баскова, а вживую увидеть этого артиста можно будет уже 26 сентября на сцене лайв-арены в Москве. Радио «Дача» в честь своего 20-летнего юбилея собирает друзей, и ты можешь оказаться там, увидеть вживую огромное количество артистов, в том числе Михаила Шафутинского, Полину Гагарину, Гагарину Сергея Лазарева и многих других. Все подробности можно узнавать на сайте «Удачные песни». РФ. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 25. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Волнующий момент для любой тети, женщины, девушки – это, конечно же, фотографии из отпуска или какой-то загородной поездки. Этим летом нужно особенно постараться сделать красивые и увлекательные снимки, ведь благодаря им можно выиграть крутые подарки от радио «Дача». Я говорю про нашу акцию «Лето с сюрпризом», подробности которой можно узнавать на сайте radiodacha.ru. 28 августа подведем итоги и вручим главный приз – две туристические путевки на круизном лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь Т.
14: И в этом весь ты.
16: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
17: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
18: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: как я устала.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я живу в Краснодарском крае, в городе Курганинске. Хочу передать привет Шляеву Володе. И хочу, чтобы прозвучала песня для него. В исполнении «Жасмин». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача. В студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Киргизия закрыла пик победы для альпинистов. В Госагентстве Республики по развитию туризма после трагедии с россиянкой Натальей Наговицыной в минувшем году решили ввести разрешительную систему доступа на вершину. Получить доступ смогут только альпинисты с высоким спортивным уровнем, пояснили в ведомстве. Обманутым россиянам вернут деньги за услуги риэлторов. Установить специальное регулирование деятельности специалистов по сделкам с недвижимостью предложили МВД, ФСБ, Генпрокуратура. Калужским школам рекомендовали расширить программу внеурочных занятий. Окончательный выбор формата, наполнения и объема остается за каждым учебным заведением. При этом общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. Официальный курс доллара составляет 81 рубль 41 копейку, единой европейской валюты 94 рубля 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 15 тепла, завтра пасмурные до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Радиоканал 105.6 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: исполнении данной композиции, чтоб вот только ее любил и больше никого, ни мать, ни родину, ни животных, в конце концов, только тебя прям с желаниями нужно быть аккуратным, помните об этом. Ну а если возникла острая потребность в хорошей музыке, вы знаете, где нас искать. Напомню лишь о том, что вдали от радиоприемника тоже можно заполучить эфир любимой радиостанции. Радиодача есть, например, в сервисе Яндекс.Радио, там еще и плейлист можно посмотреть, любимую песню, как она называется, добавить в избранное. В общем, отличные опции там имеются, заходите и помните, что хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: без ответа не оставим ваши анкеты с самыми яркими летними фотками. Их нужно оставлять на сайте radiodacha.ru. Все подробности акции под названием «Лето с сюрпризом» тоже узнавайте там, на нашем официальном портале. Сегодня с утра пораньше уже отправили в финал еще одного слушателя, который поборется за главный приз – две путевки из Сочи в Турцию на крутейшем лайнере совсем скоро. Сделаем это 28 августа, подводим итоги. Еще можно успеть поучаствовать всем тем, кто попадает под возрастное ограничение 18+.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Домошенков Николай, Москва. Будьте добры, передайте, пожалуйста, для Поповой Тамары из города Истры песни «На теплоходе музыка играет». Я желаю счастья вам и всем, кто нас любит и кого мы любим. Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября изменится правило приема на работу матерей с детьми. Как рассказали в общественной палате, с начала осени работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Это же ограничение распространится на тех, кто воспитывает детей этого возраста без матери. В ведомстве предупредили, если работодатель установит испытательный срок россиянам этих категорий, условия в трудовом договоре признают недействительным. Соответственно, увольнение в связи с непрохождением данного периода также будет незаконным. Добавлю, сейчас подобный запрет действует для женщин с ребенком до 1,5 лет. В Роспотребнадзоре запустили горячую линию по вопросам качества и безопасности школьных товаров. До 21 августа россияне смогут получить консультации о качестве детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детском питании, а также узнать о действующих нормативно-гигиенических требованиях к этой категории продукции. Напомню, ранее стало известно, что учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта «Разговоры о важном». Темами станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: про маленькие самолеты и полеты Валерия только что в эфире «Радио Дача». Улетающая душа, кстати говоря, обычно изображается как полупрозрачная субстанция, полностью повторяющая внешность ее владельца. Получается, нужно следить за своей физической формой, чтобы и внутренний мир находился в хорошем состоянии. Не зря говорят, в здоровом теле здоровый дух. Но это, если что, по-прежнему не точная информация. Видел я подобные сцены не в документалистике, а в художественном кино. Ну, а что касается художественного вымысла, лучшие хиты от ваших любимых исполнителей отечественных продолжатся непременно. Впереди группа «Бис», «Краски», а также Денис Клявер и «Жасмин».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: утешить кого-то или поддержать просто в первый рабочий, он всегда непростой. Можно легко в программе «Удачный час» здесь на радио «Дача». Принимаются все ваши сообщения, в том числе приветы и поздравления. Соответствующий пост в группе ВКонтакте уже опубликован прямо на стене. Комментарии открыты, ждем вас там. Также пишите в мессенджер Макс и заказывайте песни исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Бандерас, да, и 5 в эфире радиодачи прямо сейчас. Ну и, конечно же, мы отбиваем пятюню тем, кто обожает находиться за городом в приятной компании лучших отечественных исполнителей. И такое должно сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители могут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Дачные объявления.
2: По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста, добавляйте любимые песни в избранное, оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача», даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радиодача. Зовут меня Виталий. Проживая в Иркутской области, город Усть-Кут. Хотел передать большущий привет любимой своей жене Олюшке.

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Глава ФИФА Джанни Инфантино сохранил свой пост. Участники совещания правления организации, прошедшего в Марокко, приняли извинения функционера за ситуацию с продажей части прав на чемпионат мира по футболу. В строительной отрасли страны не хватает примерно 200 тысяч работников. Ранее в Минстрое высказывали опасения, что дефицит рабочих для исполнения строительных контрактов может усилиться из-за того, что более 87% малых предприятий не занимаются повышением производительности труда. В Калужской области запустили интерактивную карту лесных посадок. Как сообщили в Минцифры региона, сервис будет отображать список участков, где вместо срубленных деревьев будут производиться высадки новых растений. Официальный курс доллара составляет 81 рубль 41 копейку, единой европейской валюты 94 рубля 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 15 тепла, завтра пасмурный до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачный час.
3: Все верно, целых 60 минут будем с вами общаться, передавать приветы, поздравления, признания, возможно, какие-то еще послания для коллег, родных и близких. Понимаю, понедельник очень загруженный день, но найдите минутку для своих дорогих сердцу людей. Также будьте начеку, потому что, небольшой спойлер, разыграем в этом часе кое-что интересное для кого-то из слушателей, так что держите руку на телефоне. Ну, а пока зачитаю первое послание, которое уже Людмила оставила у нас на стене в группе ВКонтакте, в комментариях под последним постом. Из Барнаула от Людмилы летит привет мужу Косачеву Николаю, поздравления с прошедшим праздником, Днем строителя. Я думаю, можно поздравить и всех коллег вашего супруга. Николай работает уже 20 лет на автокране, строит дома, преображает наш город, пишет Людмила, а также говорит, что сын Николай и дочь Алина желает ему терпения, сил в нелегком труде и говорят, что любят и поддерживают его. Что ж, удачный час продолжится до конца текущих 60 минут. Напомню наши координаты: группа ВКонтакте, мессенджер Макс, а также звоните и заказывайте ваши любимые песни исключительно по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Илья Голубцов. Я хочу передать в город Рубцовск Алтайского края привет Любовь Павловне. У них сегодня день рождения. И поставить песню «Just Duran» «Дарите женщинам цветы». Спасибо, Радио Дача.

Удачный час. Очередная подборка ваших приветов и поздравлений уже готова из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Читаю прямо сейчас. Алексей отправляет привет складу Новоселов 417 Юрию и Ольге. Они трудятся на маркетплейсе. Желаю им хорошего дня, также отличной недели. Ребята, не унывайте. Нос кверху, хвост пистолетом. Мария привет отправляет и желает продуктивной недели из города Архангельска своим любимым коллегам из агентства недвижимости София. Ну и Иван присоединился к нашей беседе здесь с 12 до 13.00 в программе «Удачный час». Он шлет привет семье Степаненко из города Кемерово, а в частности из СНТ «Механизатор». Их дачу охраняет чихуахуа, пишет Иван. Зовут его Гарик, с виду маленький, добренький, но в душе грозный. Желаю родителям больше отдыхать и слушать радио «Дача». Этот совет, кстати, подходит для всех остальных, тем более в эти 60 минут, потому что, напоминаю, мы разыграем приятный сюрприз для кого-то из вас. Один из самых удачливых слушателей получит возможность заполучить 3 билета на предпоказ фильма для всей семьи «Легенда о золоте скифов». В картине разворачиваются неожиданные приключения с семьей Гавриловых. Тот, кто дозвонится в студию прямо сейчас, например, третьим по счету, станет обладателем этого подарка. Вперед!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Светлана. Я с Нижегородской области и хочу пожелать всем хорошего дня и отличного настроения. И хочу, чтобы вы поставили песню Татьяны Булановой «Не плачь». Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Ваши новые приветы и поздравления из групп ВКонтакте и мессенджера Макс зачитываю прямо сейчас. Наргиза передает привет работникам ООО «Икар Плюс» и отдельный пламенный салют участнику «Финиш», чтобы это не значило. Наргиза, могли бы как-то пояснить немного. Полина следом отправляет привет своей любимой маме Галине и дочурке Василушки. Описалась Полина наверняка. В общем, дочурка Полины, привет. Главное, что мама написала, любит тебя и желает удачи в дороге. Конечно же, всем, кто находится в пути, мы желаем того же. Далее Полина передает лучики любви своей маме Светлане и бабушке Тамаре из Выксы. Присоединяйтесь к нашему общению до конца текущих 60 минут. Принимаем все ваши письма в группе ВКонтакте и мессенджере Макс, а также звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Света и Саша. Мы с Нижегородской области. Привет, Марине Грайвер. И заказать песню «От Михайла все для тебя». От ее любимых фанаточек. Марина, мы тебя очень любим. Скоро встретимся. Целую. Спасибо, «Радио».

Новые письма от вас в группе ВКонтакте и мессенджере Макс уже собраны. Запускаю прямиком к вам в динамике. Полина передает лучики любви своей маме Светлане и бабушке Тамаре. Также Яна шлет привет любимому волку из города Рыбинска. Он сейчас в дороге, а я жду его дома с полным столом вкусняшек. Все, как он любит. И Егор отправляет привет всем своим коллегам, парням из цеха, в котором трудится, в частности, Валере, Сереге и Александру. Желает, чтобы перерыв рабочий не затягивался, начальство блюдет. Вот такую формулировку выбрал Егор. Ну что ж, я желаю всем, конечно, не затягивать с отдыхом в обеденное время и, естественно, настраиваться на грядущую неделю. Всем желаю легкого понедельника и, конечно же, желаю дозвониться

вам по номеру в Москве 8495-995-2555. Сделать это непросто, но вполне возможно. Также напомню, что ваши послания принимаются в группе ВКонтакте и мессенджере Макс.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Звоню вам из прекрасного города Раменское. Зовут меня Федор. Мы с моей супругой, с семьей приехали с отпуска. Начинаются рабочие недели. И желаю хорошего, продуктивного рабочего дня супруге. Ну и всем летнего настроения. Любим вас, радио «Дача». И закажу хорошую какую-нибудь песенку для всей своей семьи. Спасибо, радио «Дача».
3: Непременно исполним ваше музыкальное желание, но сначала от команды «Радио Дача» вручаем 3 билета на предпоказ фильма для всей семьи «Легенда о золоте скифов», который пройдет уже в конце этой недели. Фильм – экранизация книги Дмитрия Ямца «Золото скифов». Это история о поиске древних сокровищ, тайнах прошлого и о большом приключении. Категория 6+. Желаем отлично провести время. Инна, Федор дозвонился третьим по счету, как и было необходимо. А теперь переходим к его заявке и слушаем песню Кая Метова «Позиция». Number 2.

0: Дачный час.
1: В мессенджере Макс Татьяна пишет, что хочет поздравить и своего сыночка Ярослава с днем рождения. 7 числа исполнилось ему 8 лет. Желает здоровья, успеха в школе, спорте и быть веселым и счастливым мальчиком. Также Елена отправляет привет всем своим подругам, которые сидят напротив нее в офисе. Помашите мне ручкой. Надеюсь, сделано. И еще Ольга отправляет привет всем своим родным. Желает им легкой недели. Что ж, мы движемся дальше. Удачный час продолжается. Пишите в мессенджере Макс и группе ВКонтакте. Также звоните по номеру в Москве. 8495-995-2555.
2: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Пикша неразделанная с головой. 1 килограмм. 169,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Баринов Андрей Владимирович. Я звоню с Вологодской области, Бабаевского района, деревни Янгуловка. Хотел бы передать привет своей драгоценной маме, пожелать ей удачного дня и всего хорошего в жизни, и заказать для нее песню Дениса Майданова. Спасибо большое, «Радиодача». Всем удачи.

0: Удачный час.
1: Быстренько отправляю к вам в динамике очередную порцию ваших приветов и поздравлений. Даша шлет привет своему мужу Семену из Омска. Отдыхаем на даче. С нами кот Симба. Всем вам машем ручкой. Анна привет отправляет волгоградским тренерам и девчонкам-гандболисткам, которые находятся на сборах. Удачи вам, держитесь, осталось немного. И Варвара отправляет салют крестной Анне и крестному Михаилу с пожеланием хорошего дня. Удачный час продолжается до конца текущих 60 минут. Продолжайте писать и звоните по номеру в Москве 84 995 995 2555.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Светлана, и я из Петергофа. Хочу передать своей родной, любимой мамочке большой, огромный привет. Значит, Нине Тимофеевне. Хоть она далеко от меня, но я ее очень люблю. И хочу передать ей песню Аллегровой «Все бабы стервы». Большое спасибо, Радио «Дача». Что?

0: Точный час.
1: Финальные сообщения из группы ВКонтакте и мессенджера Макс зачитываю прямо сейчас. Юлия отправляет привет из города Мичуринска своей любимой сестре Насте. Успехов ей в работе, а нашему торгашу и Юрию Анатольевичу, это, видимо, разные люди, просит поставить какую-нибудь хорошую песню. Других не держим, конечно же, исполним ваше желание. Также Александра отправляет привет всем своим родным. Они сейчас далеко, едут в отпуск, я по-прежнему тружусь. Немного завидую им, но все равно желаю хорошего времяпрепровождения. На этом удачный час на сегодня заканчивается. Завтра непременно вернется с 12 до 13.00, как обычно.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на банк.ру. Аутебанк 0+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
13: 26 сентября 2026 года.
14: Москва. Лайф-арена.
13: Большой фестиваль.
14: Удачные песни.
13: Михаил Шуфутинский.
14: Олег Газманов.
13: Группа «Комбинация».
14: Сергей Лазарев.
13: Андрей Державин.
14: Николай Басков.
13: Ольга Зарубина.
14: Григорий Лепс.
13: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
16: Удачный час.
17: Здравствуйте, Радио Дача. Вы самые лучшие, выполняете все наши желания. Спасибо вам за это. Любимая моя супруга Панаева Ирина Егоровна, я так тебя люблю. Я так мечтаю, чтобы у тебя все было хорошо. Прости меня за все, если я где-то чем-то тебя обидел. И хотелось бы, чтобы у тебя прозвучала песня «Горький мед». Спасибо, Радио Дача. Вы самые лучшие.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября заработает единая система учета платежных карт. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере, мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дроперскими схемами. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные отечественными банками, независимо от платежной системы. В частности, туда попадут ранее выпущенные карты Visa и MasterCard, а также карты, закончившиеся сроком действия, которые банк продолжает обслуживать. В свою очередь, в Госдуме напомнили, что в будущем году в России вступит в силу ограничение количества карт, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. В Нижней палате парламента добавили, автоматического принудительного закрытия карт не произойдет, они продолжат работать. Данное ограничение коснется только выдачи новых карт. Названы самые подешевевшие продукты питания с начала года. Как почитало агентство РИА Новости, сильнее всего в цене упали огурцы на 55,5%. Заметно снизилась и стоимость помидоров на 23,5%. Кроме того, с начала текущего года в России подешевели в частности сливочное масло, молоко и сыры на 6,5%, 3,5% и около 3% соответственно. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Группа «Пропаганда», мелом называется эта композиция. Рисовать где-либо без разрешения не приветствуется. Мы не поддерживаем вандализм ни в каком виде. А для тех, кто любит заниматься полезным на своем дачном участке с утра пораньше, мы приготовили вместе с телеканалом Муз-ТВ еженедельную специальную эксклюзивную рубрику «Дачный плейлист» в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра. Зрители могут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
9: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Нормально, а круто, с большим размахом отметим наш юбилей. Радиодача отмечает 20 лет в эфире и в честь этого события собирает друзей на большое шоу. 26 сентября на сцене Лайф-арены в Москве окажутся более 20 ваших любимых исполнителей. Среди них Владимир Пресняков, Юлиана Караулова, группа «Фабрика» и многие другие. Это грандиозное событие точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Колбаса молочная «Дугушка», торговая марка «Стародворье», 1 килограмм, 299,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: быстренько помогу разобраться, что означают эти непонятные слова Чио-Чио-Сан, имя главной героини в опере «Мадам Баттерфляй». А также радио «Дача» весь дачный сезон помогает разобраться во всех тонкостях ухода за растениями в рубрике «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте Кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу передать привет Ивану Караваеву. Хочу ему пожелать удачного понедельника. И поставить для него песню Вячеслава Быкова. Спасибо, Радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача. В студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Глава ФИФА Джанни Инфантино сохранил свой пост. Участники совещания правления организации, прошедшего в Марокко, приняли извинения функционера за ситуацию с продажей части прав на чемпионат мира по футболу. В строительной отрасли страны не хватает примерно 200 тысяч работников. Ранее в Минстрое высказывали опасения, что дефицит рабочих для исполнения строительных контрактов может усилиться из-за того, что более 87% малых предприятий не занимаются повышением производительности труда. В Калужской области запустили интерактивную карту лесных посадок. Как сообщили в Минцифры региона, сервис будет отображать список участков, где вместо срубленных деревьев будут производиться высадки новых растений. Официальный курс доллара составляет 81 рубль 41 копейку, единой европейской валюты 94 рубля 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 15 тепла, завтра пасмурные до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Группа «Винтаж» сочиняет роман в эфире «Радиодача». Делают они это в самое благоприятное для разных литературных жанров время – летом. Наверное, роман будет получиться курортным. Друзья, вы тоже не забудьте один такой сочинить. 3 недели лета у вас еще на эти цели в запасе имеется. А у нас в запасе много классных песен. Их для вас буду ставить я, Даня Борисов. Всем отличного понедельника желаю. Скоро насладимся хитами Надежды Кадышевой и Юлии Михальчик и Авраама Руссо на «Радио Дача». Хорошего всем дня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Классный хит Татьяны Крутыковой, песня «Матушка» продолжает эфир «Радио Дача». А если вы хотите наслаждаться шикарными хитами даже там, где не ловит привычные FM-волны, всегда можно послушать эфир «Радио Дача» в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще есть возможность посмотреть плейлист и любимую песню в избранное добавить для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Привет и позже, это август, друзья. Но у вас еще есть возможность провести с любимым человеком всю ночь, встретить солнышко где-нибудь на полянке, обнимаясь. В общем, желаю вам жизни, как в хите Арсениума и Сати Казановой «До рассвета», который мы слушали только что на радио «Дача». А до финала часа послушаем заявку нашего слушателя в рубрике «Удачный момент». Еще там прозвучит песня Ирины Дубцовой. Еще раньше не пропустите новинку Сергея Ростова «Моя звезда Шанхая» на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
7: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Олег Газманов.
9: А я ясные дни оставляю себе.
8: Стас Михайлов.
9: Для тебя.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена, я звоню из Москвы. И огромный привет я хочу передать своему любимому Михаилу. Миша, для тебя песня Ирины Дубцовой «Я люблю тебя до луны». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. У американских родителей выросла популярность имени Иван. По данным службы социального обеспечения США, за последние два года в стране родились почти 5000 младенцев с данным именем. В российских вузах открыли дополнительные бюджетные места. Как пояснил глава Миноборнауки страны Валерий Фальков, речь идет о позициях, которые не были заняты по целевой квоте. Теперь данные места в количестве 62 тысяч переведены в разряд бюджетных и доступны для абитуриентов. Центральную районную больницу в Малорославце дооборудуют за счет средств местного бюджета. Депутаты округа согласовали закупку оборудования для измерения оксида азота в выдыхаемом воздухе. Медтехника поможет диагностировать и лечить астму. Официальный курс доллара составляет 81 рубль 41 копейку, единой европейской валюты 94 рубля 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 15 тепла. Завтра пасмурный, до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Песня, которая неожиданно для всех стала интернет-вирусом, интернет-мемом. Это хватит довольно Светы на радиодача. Вкусовые предпочтения зумеров совершенно не подвластны логике. Еще полгода назад они зажигали под композицией Татьяны Булановой. Еще раньше Надежда Кадышева была у них в фаворитах. А вот теперь все отжигают под певицу Свету. Мы тоже не будем отставать от трендов. Далее, друзья, будем слушать хиты, проверенные временем. На очереди Жасмин, Чай вдвоем и Алла Рид на радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
3: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

0: Шикарная новинка «Жасмин», песня «Какое счастье» продолжает эфир «Радиодача». Если новая песня любимой певицы запала вам в душу, сильно откликается сердцу, друзья, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту ворваться в наш чарт, в горячую десятку. Доставляем ваши любимые песни по местам каждую пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте «Горячую десятку» на «Радиодача».
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Карточкой Юрия Шатунова. Седая ночь ласкового мая продолжает эфир «Радио Дача». Даже после распада группы Юрий выступал с этой композицией, и ее точно можно назвать одним из главных хитов артиста. А в 2002 году он даже выпустил альбом, который назвал «Седая ночь». Неожиданную волну популярности песня получила и в 2023 году после выхода легендарного сериала «Слово пацана». Мы до финала часа еще парочку легендарных песен тоже послушаем. Совсем скоро не пропустите хит славы сразу после рубрики «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
8: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.ru. Дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александра. Я звоню из города Москвы. Я хотела бы для своей дочки заказать песню «Елки». Дочку зовут Кристина. Я хочу тебе, доченька, сказать, что ты у меня самая хорошая, умная девочка, и чтобы ты росла здоровой. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин на встрече с урбанистами в ходе рабочей поездки в Бурятию заявил о необходимости сохранять уникальность и исторический облик российских городов и поселков при их развитии. Глава государства подчеркнул, что новые объекты должны грамотно вписываться в существующую застройку, а памятникам культурного наследия следует давать вторую жизнь. Кроме того, Владимир Путин отметил важность создания условий, чтобы молодежь могла оставаться в родных городах и связывать с ними свое будущее. Еще глава государства призвал развивать качество условий для жизни на Дальнем Востоке, отметив, что без этого люди будут уезжать из региона. Яндекс опубликовал отчет о безопасности детей в своих сервисах. Основным инструментом в них остается детский аккаунт в Яндекс.Айди. Он работает в поиске, браузере Яндекс.Музыки, Кинопоиске, Яндекс.Книгах, а также в станциях с Алисой. Он помогает родителям оградить ребенка от неподходящего контента. Например, поиск и браузер скрывают ссылки на взрослые ресурсы, а Яндекс.Музыка не включит песни с нецензурной лексикой. Известно, что к концу первого квартала текущего года число детских аккаунтов в Яндекс.Айди превысило 2 миллиона. Это на 15% больше, чем годом ранее. Согласно данным опроса, на который ссылается газета.ру, женщины в России чаще всего считают самыми красивыми мужчинами врачей. Среди медицинских специальностей абсолютными фаворитами стали хирурги. В топ-5 также вошли пилоты, спасатели и тренеры. Эти профессии ассоциируются у них с надежностью и уверенностью. Для 80% опрошенных женщин род занятий мужчины влияет на первое впечатление. При этом мужчины при выборе партнерши ориентируются в первую очередь на характер и настрой на отношения, а не на должность или уровень дохода. Между тем, 20% россиян считают, что больше всего красивых мужчин среди актеров. Это все новости к данной минуте. Песня «Пусть вам повезет в любви» в исполнении Таисии Повалий прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Душевный хит «Юты» вместе с нами на радиодаче. Певица рассказывает о своей самой большой любви в жизни. Но, как водится, любви то ли невзаимной, то ли не случившейся ввиду обстоятельств. Ну, судьба разлука, говорят, да, не просто так. Любит эта девушка преподнести сюрпризы двум сердцам, которые хотят быть вместе. Но если суждено, то однозначно когда-то с этим человеком вы будете идти рука об руку. Как мы идем с классной музыкой рука об руку, скоро послушаем композиции Натальи Подольской и Регины Тодоренко, Леонида Агутина, а также Нины Шацкой и Брэндона Стоуна на Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: лучший антистресс, лучшие психотерапевты — это, конечно же, друзья. С ними-то мы можем обсудить абсолютно любую тему. Перед ними нам никогда не бывает стыдно ни за один свой поступок. Они ведь всегда поймут, поддержат и скажут, кто на самом деле виноват в сложившейся ситуации. Это точно будете не вы, друзья. Полезно проводить время со своими близкими друзьями. Через 5 дней такая возможность представится. Ну а пока работаем и работаем под хорошие хиты. Скоро на радиодачу Ирина Дубцова, Аркадий Укупник и Катя Лель.
1: Реклама.
2: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: не скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: На беременна.
3: Давай пожить.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: долго ждешь, много получаешь, хочется сказать после хита Ирины Дубцовой на радиодаче. Если вдруг так сложилось в вашей жизни, что тоже какое-то продолжительное время находитесь, ну, если не в одиночестве, то к близкому, к этому состоянию, не переживайте, когда-то судьба вас наградит по всем заслугам в двойном объеме, поверьте. До финала часа награжу одного слушателя его любимой песней, которую он попросит в рубрике «Удачный момент». До этого не пропустите хит Зары на радиодаче.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радиодаче прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Макс Мотул, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озер. Передаю привет Денису, Наталье, Багаеву Сергею, моим дочкам Машеньке и Полинке и сыночку Димуле. И хочу послушать песню группы «Фабрика», а вам радио.

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. У американских родителей выросла популярность имени Иван. По данным службы социального обеспечения США, за последние два года в стране родились почти 5000 младенцев с данным именем. В российских вузах открыли дополнительные бюджетные места. Как пояснил глава Миноборнауки страны Валерий Фальков, речь идет о позициях, которые не были заняты по целевой квоте. Теперь данные места в количестве 62 тысяч переведены в разряд бюджетных и доступны для абитуриентов. Центральную районную больницу в Малорославце дооборудуют за счет средств местного бюджета. Депутаты округа согласовали закупку оборудования для измерения оксида азота в выдыхаемом воздухе. Медтехника поможет диагностировать и лечить астму. Официальный курс доллара составляет 81 рубль 41 копейку, единая европейская валюта 94 рубля 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 15 тепла, завтра пасмурные до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: не найти. Муж, человек в жизни незаменимый, второго такого вы точно не найдете. По крайней мере, потому что другой человек будет намного меньше о вас знать. Это-то с вами всю жизнь наверняка прошел рука об руку. Классный хит Ирины Аллегровой продолжает музыкальный час на радио «Дача». Что касается хороших песен, их искать не нужно. Удачных песен будет много 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Все ближе и ближе к нам юбилейное шоу «Радио Дача», на котором для вас выступят Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Николай Басков, Михаил Шафутинский и еще более 25 любимых артистов «Радио Дача». Успейте прикупить билетик себе на это событие на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Классная новинка Ани Лорак вместе с нами на радиодаче. Песня получила название «Закрытый космос». Ну а если вы вообще ценитель новых хитов, то приглашаем вас на сайт radiodacha.ru. Там в разделе «Новинки» найдете самые сливки нашего эфира. Все песни, которые мы добавляем в плейлист, появляются и на сайте. Заглядывайте по адресу radiodacha.ru почаще. Там еще много всего интересного можно найти, в том числе новости из мира звезд шоу-бизнеса, послушать записи звездного шоу «Назад в будущее» и других проектов «Радиодача». Ну а в эфире далее послушаем песню группы «Улицы», легендарный хит Игоря Николаева и классную композицию Николая Баскова на «Радиодача».
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Трайфл «Красный бархат» – 80 рублей. Торт «Трюфельный» – 769 рублей. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: есть «Радио Дача». «Радио
1: Дача». Надоело, надоело, не сказал я главные слова. Лето красное пропело,

0: рядом где-то. Казалось бы, рядом, но все же где-то. Это группа «Улицы» на радиодаче с хитом «Зеленые глаза». Поблизости к нам, друзья, финал грандиозного проекта «Радиодача. Лето с сюрпризом». Уже 28 августа мы подведем итоги розыгрыша, узнаем имена двух счастливчиков, которые отправятся в парные круизы на морском лайнере. Ну а пока продолжаем отправлять людей в финал каждое буднее утро. Чтобы стать участником акции, заходите на сайт radiodacha.ru, загружайте свой яркий летний снимок и напишите небольшую историю, что на снимке происходит. Быть может, мы позвоним именно вам. Для слушателей старше 18 лет. Ну а я, Даня Борисов, на этом прощаюсь. Оставляю вас в компании Ивана Никитина. Всем отличного вечера.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Катя, я из Москвы. Передаю привет Насте и Витале, мои лучшие друзья. Желаю им счастья и благополучия. И заказываю для них песню Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Первую в мире международную трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хайхэн планируют открыть в мае 2027 года. Об этом президенту Владимир Путин рассказал директор Центра развития территории Петр Острелец. Согласно проекту, пропускная способность канатной дороги составит почти 7 тысяч человек в сутки на каждом направлении. Протяженность 976 метров. Поездка будет занимать 2,5 минуты. Параллельно расширяется и другое транспортное сообщение между двумя странами. Минтранс планирует увеличить число авиарейсов, а РЖД подготовит новый туристический маршрут «Великий чайный путь», который пройдет по историческому торговому направлению из Китая в Европу. Спрос на специалистов по робототехнике, операторов беспилотных авиационных систем и специалистов по внедрению искусственного интеллекта устойчиво растет, об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он добавил, что в промышленных регионах высоким спросом пользуются операторы станков с числовым программным управлением и операторы производственных линий. Кроме того, продолжает расти потребность в операторах промышленных установок и машин. Ученые Санкт-Петербурга разработали лазерный метод очистки старинных книг и документов, передает РИА Новости. Лазер бережно удаляет биологические жировые загрязнения из труднодоступных мест. Также он работает по принципу самоограничения. Луч автоматически перестает воздействовать на материал, как только касается чистой поверхности. В Москве сегодня держится теплая и сухая погода. По данным гидрометцентра, воздух прогрелся до плюс 27 градусов. Однако уже в ближайшие дни погода в Центральной России начнет меняться. Во вторник столица еще останется в теплом секторе атлантического циклона, но к вечеру ожидаются грозовые дожди. При этом уже в сентябре в Центральной России ожидается классическое бабье лето. Среднемесячная температура может оказаться на 1,5-2 градуса выше нормы. Осадков на 20-40% меньше обычного. Этот выпуск завершен. Сергей Трофимов в начале нового музыкального часа.
0: Прямо сейчас.

0: Лера, Москва, на радиодаче. Как понять, что он или она тебе нужен или нужна? Думаю, самый простой тест, который можно себе устроить, это поймать себя утром на первых мыслях. Ну или вечером, кто его знает. Если они о том самом человеке, то теперь мы точно знаем, что такое любовь. Иван Никитин в студии радиодача с этой минуты. Всем говорю солнечный привет. Благодарю Даню Борисова за красивый и элегантный эфир. Давайте продолжать дальше. Начнем с погоды, ну а потом вернемся к музыке и послушаем певицу Слава.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Татьяна Куртукова на радио «Дача». Хиты бывают и хорошие, и красивые, и совсем молодые, которые только-только вышли в этом году. Вот только недавно, друзья. Все их можно услышать в нашем эфире, поэтому будьте с нами и знайте хорошо там, где есть радио «Дача». Многие из самых очаровательных песен мы скоро услышим не только в эфире, но и в живом исполнении. Близится долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». В этом году радио «Дача» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ольгу Зарубину и еще более 20 артистов. Будьте с нами на грандиозном шоу и все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Кофе «Монарх Ориджинал». 95 граммов стеклянная банка. 369,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Лариса Мондрус в нашем эфире. Друзья, просыпаться, наверное, уже слишком поздно. В центральной части нашей страны уже давным-давно вечер и окончание рабочего дня. А у некоторых вообще, между прочим, отпуск. Например, учителя отдыхают до сентября, и это ли несчастье? Но какая бы профессия у нас ни была, я уверен, в каждой найдутся свои преимущества. Например, можно работать и слушать музыку любимого радио. Мне кажется, вот это еще большее счастье. Поэтому вот, берите на заметку. Далее послушаем буквально через пару минут хит Валерия Сюткина. И, наконец, узнаем, кого же поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
6: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
10: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
12: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва, Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дач». Меня зовут Евгений. Дозвонился я к вам из Череповца. Хочу передать привет всем моим друзьям, всем, кто меня узнал. Всем хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Миллионер из Италии выбросил выигрышный билет в мусорку. Инцидент произошел в пункте выдачи, где отказались выплачивать крупный выигрыш. Билет удалось найти уже на мусороперерабатывающем заводе. В России подорожали свадьбы. Расходы на организацию брачных церемоний выросли за год почти на треть. Причем подорожание коснулось абсолютно всех категорий свадебных услуг. От бронирования площадок и ресторанного обслуживания до работы фотографов и покупки нарядов. В Тарусе проведут бег орловских рысаков. Всероссийский фестиваль, объединяющий лучших наездников страны, запланирован на будущую субботу. Наряду с рысистыми бегами гостей фестиваля ждет насыщенная культурно-спортивная программа, включающая демонстрацию русских троек и работу ремесленной слободы. Официальный курс доллара составляет 81 рубль 41 копейку, единой европейской валюты 94 рубля 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 15 тепла. Завтра пасмурные до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: О единственном, любимом и неповторимом прямо сейчас группа Arctic и Asti в эфире Радио Дача. Так красиво петь можно либо о своей половинке, либо о своем телефоне. Все мы прекрасно знаем, сколько мы сейчас времени проводим, глядя в экран. Ужасающая статистика, если ее открыть прямо в настройках нашего телефона. Ох, друзья, да, любовь это безответная, конечно, экранная. Надо от нее, мне кажется, держаться подальше. А то мы так совсем общаться перестанем. Давайте вот, кстати говоря, в качестве общения узнаем о погоде, а потом пообщаемся с лучшими артистами Радио Дача. Послушаем Аллу Рид, Татьяну Овсиенко и исполнителя Иракли.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Акли на радиодача, и если уж бравировать такими широкими мазками, то все мы друг на друга похожи. Хотим примерно одного и того же, потребности плюс-минус одинаковые, а летом вообще практически близнецы. Все хотим к воде. Вот поговорим о главном событии этого лета. Весь теплый сезон в эфире радиодача, акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. А чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году, нужно зайти на наш сайт радиодача. Радиодача.ру, кликнуть на баннер «Лето с сюрпризом», нажать на ссылку страницы для регистрации и кнопку «Участвовать». Думаете, сложно? Вообще не сложно. Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот, друзья, и все. Финал 28 августа уже совсем скоро. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте радиодача.ру. Категория 18+.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Ваши бы слова, да погоде в уши, премногом уважаемый Николай Басков. Очень хочется надеяться, что никто не отнимет у нас эти солнечные, теплые летние дни. И пусть говорят, у природы нет плохой погоды, я хочу, чтобы лето продолжалось. Ставьте лайк, если вы тоже этого хотите. Друзья, совсем скоро послушаем, надеюсь, радужный хит на радио «Дача». Хит Виктории Дайнеко. Ну и, конечно же, друзья, вот буквально недавно у нас была принята заявка на прекрасную солнечную песню, которая прозвучит для одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
6: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аркаш Терестей, я звоню из Рязани. Сегодня я хочу поздравить любимую сестренку Зину, она родила дочь. Прошу поставить песню «Мальчик хочет в Тамбов», чики-чики-чики, да. А вам, радио «Дача», как всегда, большое.

0: Анжелика Варум на радио «Дача». Не надо нам, я вот так вот подумал, друзья, не надо нам, как прежде. Пусть будет лучше. Хоть о желаниях вслух и не говорят, а обычно загадывают молча, возьму на себя смелость озвучить мысли многих из нас, включая свои. А вдруг Вселенная услышит, и завтрашний день будет лучше, чем сегодня. В студии радио «Дача» Иван Никитин. Всем желаю отдыхать уже после первого рабочего дня, мечтать на этой неделе и наслаждаться друг другом по вечерам, конечно же. Ну а наслаждаться хорошей погодой, я думаю, мы тоже с вами будем. Вот давайте об этом несколько слов. Ну а потом снова музыка.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: Роуз на радио «Дача», льется музыка, музыка, музыка, и вовек не устанет кружить. Причем даже там, где уже не ловит FM-диапазон на нашего приемника, есть интернет. Но есть интернет, мы можем продолжать наслаждаться лучшими хитами для загородного отдыха. К примеру, радио «Дача» идеально слушать на сервисе Яндекс.Радио. А еще можно и плейлист посмотреть на том же сервисе и добавить любимую песню в избранное. Вот так вот. Друзья, пользуйтесь и не благодарите, как говорится. Помните, всегда хорошо, где есть радиодача. Вот и все. Категория 16+. Далее послушаем хит Натали и Александра Розенбаума. Друзья, мы только разогреваемся. Вечер впереди.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радиодача. Танцевать, конечно, не работать. Можно и весь вечер, и всю ночь напролет веселиться. А вот недавно поговорил я с одним знакомым хореографом, так он мне сказал: а ты попробуй не просто танцевать, а целый номер выучить. И потом еще без ошибок все красиво повторить. Вот это уже, дорогой мой, работа, сказал он мне. Так что не надо думать, что все так легко и просто. В общем-то, согласиться с этим нельзя. Мне кажется, легко и просто можно только послушать следующий хит. Буквально через пару минут встречайте хит Стаса Михайлова. Ну а далее рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бухгалтер. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте Кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Олег Газманов.
9: Ай-яй-яй.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте. Меня зовут Никита Липовка. Я передаю привет своей маме и папе. Хочу поставить песню на нас. Всем желаю хорошего настроения и

0: Покорни просто с невероятно популярной песней для всех городов и, наверное, для многих стран в этом мире. Из всех радиостанций, кстати говоря, радио «Дача» узнать очень легко. Ну, во-первых, только у нас есть возможность заказать любимую песню и передать привет в прямом эфире каждый час. Только на нашей волне эпицентр приветов и поздравлений каждый день с 12 до часу и по выходным еще и в 18.00. По-моему, просто потрясающе. Звоните, буду очень рад. С вами Иван Никитин. Ну а совсем скоро послушаем хит группы «Гости из будущего», затем группу «Интонация». Кстати говоря, новинка, потрясающая, очень мне нравится. Ну и далее Игорь Николаев. Оставайтесь с нами, ничего не пропустите.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

А студио на радио «Дача». Дальше все по плану, друзья. Тут можете не сомневаться. Только вперед и ни шагу назад. По-моему, понедельник вообще лучше всего подходит для планов на неделю. А главное, начало сегодня уже положено. Начало чего-то хорошего, возможно, чего-то совершенно нового. И это, конечно, прекрасно. Это делает нашу жизнь ярче. Далее послушаем работу Эдгара и Рады Рай. Потом Вячеслав Малежик и группа «Фабрика». Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: А еще женись не по расчету, а по любви. Живи посредством и гуляй на свои. И так далее, и так далее. Вот о чем и говорится в хите группы «Фабрики». Хит действительно потрясающий, и народностей тоже много. Вполне можно прислушаться и идти по жизни проще и легче. А еще лучше брать с собой радиодачу, как минимум не дадим заскучать, как максимум растормошим, растрясем, развеселим любую вашу компанию. Делайте громче, пока еще не очень позднее время, и можно немного пошалить. Далее послушаем хит Татьяны Овсиенко, Аниты Цой, ну и по традиции рубрика «Удачный момент» тоже с нами.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Дорогой радиодача, меня зовут Ирина. Я звоню из поселка Буганака. Я передаю привет своей сестренке Наташе, своей дочери и своему мужу. Я их очень люблю и обожаю. И хочу послушать песню «Нюшу». Спасибо, дорогой радиодача.

А как поет группа Челси, с удовольствием наслаждаемся легендарным хитом. А помните, как раньше мы выставляли с вами колонки в окна и включали погромче? Лично я именно так и делал для своих друзей. Коллекция аудиокассет, а потом и компакт-дисков была просто невероятная. По коробкам и не знаю, что с ними делать. Ох, друзья, делали мы это, чтобы все слышали нашу музыку и знали, что в этот момент нам действительно хорошо. Оставайтесь с нами, и вам тоже будет очень и очень приятно, потому что только лучшая музыка, только лучшие хиты, и уже полюбившиеся, и новинки, и премьеры делаем все только для вас. Далее послушаем исполнителя Данка, потом Александр Буйнов и Ирина Салтыкова.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это «Радио Дача».

Татьяна Куртукова на радио «Дача». Вот обычно спрашиваешь у кого-нибудь, какое тебе время года нравится больше, лето или зима? И, конечно, всегда подразумеваешь, что ответят «лето». Ну, конечно же, лето. Что они еще могут сказать? Но ожидания и реальность совпадают не всегда. И тот человек, который говорит «люблю зиму больше лета», там можно греться, а летом уже ничего не поделаешь. Жара, жара и только жара. Вот такой человек сразу запоминается в памяти. Думаешь, ничего себе. Кто-то любит это холодное время года. А вот кто хочет, друзья, продолжить лето, знайте, в эфир «Радиодача» возвращается легендарная масштабная всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители получат главное путешествие лета в подарок и насладятся круизом из Сочи в Турцию. На специальном

0: Странице лето сюрпризом ежедневно, конечно, ежедневно, еженедельно и ежемесячно, вот так вот, появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами, вдохновляться и брать на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и с удовольствием прочтем именно вашу историю. Еще и призы полезные подарим. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: правда, друзья, домой нам еще не пора. Еще много сладкой музыки хочется послушать. Наталья Подольская прямо сейчас на радио «Дача». Уверен, меломанов на нашей волне сейчас много. Передаю вам огромный музыкальный привет всем, без исключения, из московской студии «Радио Дача». Всем, кто в машине, кто дома, на даче, на велосипеде, на самокате, да на чем и угодно, и где угодно. Вот так вот, друзья. Пусть у всех у нас все будет просто замечательно. Иван Никитин вместе с вами. Ну, а через пару минут послушаем хит Наташи Королевой, Таисии Повалий. Ну и рубрика «Удачный момент». Кому-то из вас передаст привет.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир Ляпин, я из Москвы. Хотел бы поставить песню «От пяток мошенников» для моей любимой девушки Анастасии Черкасовой. Моя дорогая Настенька, ты делаешь меня счастливым каждый день. Спасибо тебе. А вам, радио «Дача», про

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

Дача сказки о том, что любовь спасет мир, мы слышим неоднократно. И выигрывают от этого только те, кто верит в самое прекрасное чувство на земле. Романтики скажут, найти любовь – это чуть ли не цель всей жизни. Прагматики добавят, что отношения – это еще и работа. Ну, по-моему, правы и те, и другие. Главное – и не идти против человеческой природы, а лучше лететь навстречу своему счастью. Вот это и сделаем вместе с группой «Блестящие» буквально через пару минут.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

потратят. За кого больше порадоваться, решайте сами. Я же хочу напомнить о приятной встрече с Юлианой Карауловой в Москве на долгожданном шоу-фестивале «Удачные песни». В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе 26 сентября на сцене Life Arena. И обязательно, друзья, увидим Олега Газманова, Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Приходите, покупайте билеты и читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Снова, друзья, на радиодаче до Луны и обратно с удовольствием с ней полетали. И теперь даже не хочется уже и возвращаться. Действительно, лето – это самый романтичный сезон уже, потому что в ЗАГСах самые большие очереди для пар. Ну а на летних площадках так часто звучат песни о любви в день свадьбы. Вот и я с удовольствием продолжу наслаждаться летом на улице, невзирая на поздний час в Москве. Всем желаю приятного времяпрепровождения с лучшей музыкой радиодачи. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из города Северск. Передаю привет дочке Алёнушке, мужу Вячеславу, маме Людмиле, отцу Евгению. Всем вам хочу сказать, что вы у меня самые дорогие и самые лучшие. И заказываю для вас песню Татьяны Овсиенко. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как
1: дачный сезон на радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: 0-0. Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: По спирали.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
0: Киркоров.
5: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: шутка.
1: Радиодача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
7: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Олег Газманов.